0: Айттым сәлем тыңдарман. Таңғы бағдарламасы.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: такое. Все?
1: Да.
0: Все работает?
1: Да. Доброе утро. Я обычно, знаешь, когда я смотрю на эту панельку, все правильно. А когда я не смотрю, вот что-нибудь
0: там. Закон подлости, да. Но ничего, самое главное, что мы здесь, утреннее шоу «Беш» на радио НС. Прямо сейчас начинается, 7 часов ровно в Казахстане.
1: С вами, да, доброе утро. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко.
2: Здрасте.
1: Как вы?
0: Ну что, мы, как обычно, с подарками. А вот как вы, расскажите нам, поделитесь, напишите нам WhatsApp по номеру 775-106-2011.
1: Да, и, конечно, друзья, не забывайте о том, что у нас идет прямая трансляция на сайте ns.kz, в группе ВКонтакте, в телеграм-канале Радио НС. Можете зайти посмотреть, но мы, как девочки, хотим сказать о том, что...
0: Комплиментов!
1: Да, хотим, такой да. Нереально шикарный костюм на
0: Спасибо
1: тебе сегодня.
0: Спасибо большое. Ты очень модно выглядишь, в отличие от меня.
1: Ну, наверное, да. Сейчас за эфиром будем узнавать, почему, что произошло там в нашей вчерашней жизни. Знаешь, кстати, понедельник очень был тяжелый. У меня под вечер было ощущение, что вся неделя позади.
0: Что со мной происходило под вечер, это отдельная история. Я вчера себя почувствовала на пенсии. Ну, я не знаю, как себя чувствуют пенсионеры, но примерно, наверное,
1: они прекрасно так, как я себя чувствую.
0: Да, я вчера что-то себя не очень хорошо чувствовала, но возраст тоже. Что уж там не 18. Вот. Но сегодня ничего, вроде
1: Зато многое можем себе позволить, девочки.
0: Это да. Да. Это да.
1: Ну что, начинаем. Всем отличного вторника желаем, а мы пошли шушукаться.
0: Ага,
1: подглядывай.
3: На радио МС.

0: 7:05 в Казахстане. Самое время послушать трек, который, возможно, попадет в наш плейлист. И все благодаря вам, друзья.
1: Ну, а вы голосуете за наши песни в телеграм-канале Радио НС. И именно вы решаете, будет песня звучать в эфире или нет по итогам месяца. Поэтому каждый голос и за, и против, он очень важен.
0: Угу. Ты знаешь, Ксения, что я не люблю с водителями такси разговаривать.
1: Но.
0: В целом, когда сажусь, я молчу. А тут водитель попался разговорчивый. Он мне рассказывал о том, что он 20 числа приехал из Германии, что вот в Казахстан обратно вернулся, что все здесь не так.
1: Таксует
0: в итоге
1: для души.
0: Да, я думаю, что добру пропадать. В конце поездки я у него спрашиваю, какая ваша любимая песня, потому что я не знала, честно, какую песню сегодня брать в крутой настрой.
1: Так, он мне уже страшно, если честно.
0: Попросил поставить Linkin Park и DJ Steve Aoki. Песня хорошая, на самом деле. Трек вышел 16 сентября 2013 года и вошел в альбом ремиксов Recharged. Песня называется A Light That Never Comes.
1: Ну что?
0: Хорошая песня, на самом деле. Тем более, это Linkin Park.
1: Товарищ таксист, вам большой привет и отдельное спасибо. Слушаем.
0: Да, я надеюсь, что он нашел нашу радиостанцию у себя в машине, потому что машина навороченная, а на навороченных машинах, как я понимаю, в основном нету радио.
1: Но если потрудиться, то оно там есть.
0: Да, я надеюсь, что он потрудился. Так же, как и я потрудилась и нашла этот трек. Ну что, погнали слушать?
1: Linkin Park, Aoki.

0: я тебя удивлю. Очень шумная песня. Очень шумная песня. Ладно, я как бы, ну, в свои молодые годы очень много слушала Linkin Park. И этого трека я не знаю.
1: Да, я тоже.
0: Обалдеть. Но...
1: Так что спасибо нашему водителю.
0: Да, спасибо вам большое. Еще раз большой привет. И я все-таки проголосую за, потому что прикольно, необычно и голосисто, и как-то миксово. Ну, в общем, мне зашло.
1: 5 звездочек поставила я ему только сейчас. Ловите.
0: Потому что если песня была бы плохая, ты бы ему занизила рейтинг.
1: Конечно. Ну, а мы, друзья, продолжаем утреннее. Все, пока. Linkin Park. Позже услышимся, если голоса будут нормальные в нашем телеграм-канале Радио НС. Ну, а мы продолжаем. И впереди я расскажу, похожи ли настоящие друзья друг на друга характером. Не пропустите.
0: Давай.
2: На Радио МС.

0: 7:17 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Лима Бимурзина и Ксения Панченко с вами. Всем привет.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что прикольненькое вам расскажу.
2: Давай. Спроси у Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, похожи ли настоящие друзья друг на друга характером. Думаете, лучшие друзья обязательно должны быть похожи?
1: Но мне кажется, да, все равно какие-то общие черты по-любому найдутся.
0: А вот и нет. Ученые из университета штата Мичиган изучили почти 370 пар друзей и выяснили, что чаще всего у нас сближают совсем не одинаковые характеры. Представляете? Экстраверты спокойно дружат с интровертами, эмоциональные люди дружат с более спокойными, похожими друзья обычно оказываются только в одном, в отношении к новому опыту. Все остальное, как выяснилось, для дружбы вообще не принципиально. Ждем теперь исследования про друзей, которые влюбились в одного и того же человека. Там статистика наверняка менее дружелюбная.
1: Ой, ты знаешь, вот,
0: жаришка.
1: Вот за что я люблю своих подружек, за то, что у нас у всех вкусы разные, и из-за этого мы точно никогда не поругаемся.
0: 100%. 100%. Подтверждаю.
2: Спроси у Лимы.
1: А впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: 7:21 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на Радио НС продолжается. На календаре уже 14 июля, вторник. И прямо сейчас гороскоп для всех знаков зодиака.
1: Итак, Овны, сегодня вы можете впервые оценить ситуацию не потому, чем она закончится, а потому, чему она уже успела вас научить.
0: Тельцы, день словно напомнит, что настоящая редкость – это не необычные события, а минуты, в которых ничего не хочется менять.
1: Близнецы, вас заинтересует человек, который умеет задавать хорошие вопросы, а не давать готовые ответы.
0: Раки, сегодня окажется приятно обнаружить, что некоторые обязанности давно можно выполнять гораздо проще, чем вы привыкли.
1: Львы, день подарит ощущение, что уважение окружающих не нужно заслуживать каждый раз заново.
0: Девы, сегодня вы увидите ценность там, где раньше замечали только несовершенство.
1: Весы, вас может удивить, как быстро исчезает неловкость, если перестать искать идеальную форму для каждого слова.
0: Скорпионы, день покажет, что чужая точка зрения не обязательно должна стать вашей, чтобы оказаться полезной.
1: Стрельцы, сегодня интерес вызовет не далекая цель, а мастерство человека, который любит свое ежедневное дело.
0: Козероги, вы можете почувствовать удовольствие от того, что один день способен быть насыщенным даже без плотного графика.
1: Водолеи, сегодня привычная мелочь неожиданно станет отправной точкой для совершенно нового разговора.
0: Рыбы, день оставит после себя чувство спокойной наполненности, которая не зависит ни от побед, ни от совпадений.
2: На радио МС.
3: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: Ну что, друзья, мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. И за эфиром мы обсудили, какую тему сегодня хочется взять в Нихабар, чтобы с вами, друзья, поболтать. А Нихабар — это рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня мы подумали, что вторник — прекрасный день для того, чтобы обсудить, что же для вас является невоспитанностью или хамством.
0: Понедельник. Невоспитанный хам в течение недели — это самый такой.
1: Понедельник, если он не выходной.
0: Ненависть не утихает, в общем, да-да-да. Не, на самом деле, друзья, присылайте свои голосовые, будет интересно послушать. Еще раз, WhatsApp номер 8-775-106-2011. Рассказывайте.
2: На радио МС.
1: Ну и совсем скоро мы расскажем, как выиграть два билетика на концерт Инны.

0: Этой неделе, 19 июля, в Алматы состоится концерт классной певицы Инны. Я помню, как лет 15 назад первые хиты ее вышли и просто абсолютно
1: разрывали.
0: Все под них.
1: Да.
0: Они до сих пор ощущаются приятно и свежачково, поэтому я уверена, что концерт для олдскулов пройдет очень и очень круто.
1: Да, поэтому, друзья, скорее пишите свои заявки, если вам нужны два билетика, по номеру 775-106-0011.
0: Нам нужны два участника, ну а в заявке обязательно укажите название игры. Сейчас спою.
2: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: Are you? Сейчас спою.
1: В игре «Сейчас спою» сегодня намечается нешуточный батл.
2: Да.
1: Участники настроены серьезно, все потому, что у нас на кону два билетика на концерт Инны.
2: Да, и есть две участницы, которые за эфиром очень такие зажигательными показались мне.
1: Но они как минимум проснулись, и они звонкие. И это уже радует. Давайте знакомиться.
2: Олеся из Алматы с нами. Олесь, доброе утро.
1: Доброе утро, Олесь.
3: Доброе утро, доброе утро.
2: Привет, привет. И Анара тоже из Алматы. Анара, привет.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Видите, девчонки вот, зажигательные,
1: да,
2: веселые.
1: Свежи, бодры, а Олеся на работе сейчас еще разомнется. У Анары я не успела спросить, кем она работает. Анара, это не секрет, кем ты работаешь?
3: Я в строительной компании, ведущий инженер.
1: Вау, так-то она тоже сейчас может размяться. Она там вот сейчас распоется, а на работу придет как голосом просто вот это вот устроит.
2: Начнет всех строить.
1: Олеся может махнуть, а вот Анара, ну, она, короче, голосом всех. Вы, кстати, можете дружить, девочки, вы можете объединяться очень хорошо. Анара может приезжать к Олесе, у нее там кричать, а Олеся может приезжать с клюшками от гольфа, да, и просто там постройки вот это.
2: В общем, девчонки, вам есть чем заняться. Ну, а нашим радиослушателям тем более, потому что им нужно зайти в наш телеграм-канал Радио НС, подписаться, потому что именно там появится голосовалка, и именно вы решаете, кому достаточно. Останутся два билетика на концерт Инны.
1: Ну и Олеся у нас была первая на рандоме, поэтому, Олесенька, после гонга сразу начинай петь.
2: Давай.
3: А другие пускай тормозят, и вернуть тебя не стараются, не вернется уже назад. Кто хоть раз со мной покатается, я ждала тебя, так ждала. Ты был мечтою моей хрусталиною, угнала тебя, угнала. Ну и что же тут криминального?
1: Молодец! Я прям сходу не удержалась и подспевала.
2: Бэк-вокал получился.
1: Да, да.
2: Молодец.
1: Анарочка, ну что, теперь твоя очередь, твоя ответочка после гонга. Ждем тебя.
3: Холодный мир с дождем усилился сток. Все говорит об одном, что нет пути обратно.

0: батарейка. Оу-оу-оу-оу-оу. Батарейка. Оу-оу-оу-оу-оу. Батарейка.
1: Вот. Такая вечерняя, такие, скорее, песня. Села батарейка, все. Ну, хотя нет, некоторые просыпаются, с утра уже тоже села батарейка.
2: Ну, такие меломанки, девчонки, у нас. Поют такие песни, идут на концерт Инны.
1: Ну, я тебе одно скажу, они точно плюс-минус наши ровесницы.
2: Да. Нам-то есть чем заняться, девчонки.
3: Бегом. Тамара, спасибо.
1: Бегом,
3: спасибо большое.
1: Бегом,
3: спасибо.
1: Бегом все в телеграм-канал Радио НС за наших благодарных, воспитанных, приятных, прекрасных, голосистых девчонок голосовать, потому что именно вы решаете, кому достанется два билетика на концерт Инны.
2: Да, Олеся, Анара, далеко не уходите, потому что сейчас коротенькая песенка попоет, это Луина. И, конечно же, после этого подведем итоги. Договорились?
3: Спасибо, девчонки.
2: Все, ждите на линии. Ну, а мы
1: не уходим.
2: Не уходите,
1: дня,
2: ждите на линии,
1: такие,
2: девчата.
1: Попели и все.
2: Впереди итоги. Уходите.
4: Сейчас спою.

0: спою.
1: Я думаю, что Луина заценила бы сегодняшних вокалисток нашей игры «Сейчас спою» и проголосовала бы за обеих, если бы была такая возможность.
2: А представляешь, она бы вот так поперек эфира у нас, как увела бы девчонок, как увела, увела бы. И что бы мы потом делали?
1: У нас бы села батарейка.
2: Походу, да. Ну, девчонки с нами должны быть на связи. Олеся, Анара, еще раз доброе утро.
3: Я здесь. Я здесь, я здесь.
1: Отлично. Молодцы, умнички. Ну, а мы голосуем. Есть еще несколько секундочек для того, чтобы успеть это сделать. В нашем телеграм-канале Радио НС. Подписывайтесь, конечно же, голосуйте. Боремся мы за 2 билетика на концерт Инны.
2: Уже 19 июля в Алматы во Дворце спорта имени Булана Шалака. Угу. Так что, ребятки,
1: оторвемся.
2: Будет интересно.
1: Оторвемся! Классно! Да. Ну что, все, останавливаем нашу голосовалку. Давайте подводить итоги.
2: Вот тут пишут, слушайте, а давайте обеим дадим билетики. Мы бы с удовольствием, но у нас их тоже ограниченное количество. Были бы рады это сделать. Борьба сегодня была нешуточная. И в итоге со счетом 61-39 побеждает угонщица Олеся из Алматы. Угнала 2 билетика. Угнала, укатила 2 билетика.
3: Олеся, поздравляем.
2: На концертное воскресенье.
1: Поздравляем тебя, дорогая.
2: Встретимся там.
1: Да, а Нарочка, ты не расстраивайся. Расстраивайся, потому что есть у нас, по-моему, да, время?
2: Время есть. У нас еще до конца недели будет розыгрыш билетов на концерт Инны, поэтому ты отправляй свои заявки еще, выбирай мощную какую-нибудь песню, репетируй, и вполне возможно наш рандомчик тебя тоже выберет.
1: Да, и подругу тоже попроси, чтобы тоже отправляла заявки, потому что вдруг рандом выберет ее или
2: почему
1: тебя.
2: Почему подругу? Она с мужем вообще на работу едет.
1: А, с мужем?
2: Ну, муж, он же и подруга по совместительству. Что тут уже? Что для жены, для любимой не сделать?
1: Вот. Олесенька, мы тебя поздравляем. За эфиром мы тебе расскажем, как ты заберешь свои билетики. Девчонки, хорошего вам дня желаем. Классные вы. Как-нибудь давайте в караоке сходим.
3: Легко.
2: Вот. Кто сказал легко? Мы номер сейчас сохраним, запишем.
1: Олеся, по-моему.
2: Да, в пятницу.
3: Олеся.
2: Все, Олесь, в пятницу позвоним, если что.
1: Да. Ну, а мы, девчонки, продолжаем. Утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сейчас спою.
4: Сіз білдіңіз бе?
5: Тарихтағы ең үлкен хор 160 мың адамнан тұрды.
4: Жарнама.
6: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап берілет. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
4: НС радиосында жарнама 356 60

0: Numbers.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: В 8 утра в Казахстане утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем привет.
4: Доброе утро. Нам только что сказали, что мы прикольные.
3: Да.
4: Да, мы такие.
3: Коллеги сказали.
4: Да, мы такие.
3: Это многого стоит от коллег такое получать. Комментарий.
4: Да, впереди у нас 2 часа эфирного времени. Несмотря на всю прикольность, серьезную информацию я вам скоро расскажу.
3: Что там?
4: У каких 3 знаков зодиака скоро будут деньги.
3: О, там мы есть.
4: Деньги, спойлер, нам надо дружить.
3: Да, классно. Дружим. Ну что, друзья, продолжим, конечно же, после такой важной информации Ксении. Послушаем «Код судьбы» от Жазиры Сербаевой. Не пропустите, а также будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011 и расскажите, что для вас невоспитанность и хамство. Нам будет интересно.
4: А еще в этом часе мы 20 литров бензина обязательно разыграем. Их обязательно кто-то заберет, и все это в игре «Пит-стоп».
3: Да, и, конечно же, попытаемся в следующем часе взломать наш банкомат. Там у нас 5000 тенге, потому что вчера Даяр из Астаны забрал наши 20 тысяч тенге. И, наверное, счастливый сейчас лежит, довольный. Позволил себе день не работать, потому что в кармане 20 тысяч. Можно себе позволить.
4: Ну, а также вы можете себе позволить прямо сейчас, несмотря на то, что вы не выигрывали 20 тысяч тенге, зайти в нашу трансляцию на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Мы вам машем.
3: Да.
4: Отправляем поцелуйчики.
3: И продолжаем. Да, и продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Шоу «Беж». «Беж» на Радио НС.

0: 8.08 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко.
1: Да, это мы.
0: Ну что, ребятки, записывайте. Буду говорить медленно. Какие знаки зодиака получат денежки уже, вот, ну, уже начиная с этого периода. Да, 12 июля там что-то опять поменялось на небе, короче. И, в общем, денежки прилетят тельцам.
1: О!
0: Для тельцов этот период станет результатом важных уроков, которые пришлось пройти в финансовых вопросах. Mm-hmm. Ну, а так как тельцы хорошо учатся, в общем, они научатся и грамотнее распоряжаться своими ресурсами, что добавит им денежек еще больше.
1: Есть у меня один знакомый телец, для которого деньги важнее денег.
0: Серьезно.
1: Повезет ему.
0: Супер. Следующий знак зодиака – это козероги. Для козерогов этот период станет долгожданным завершением сложного этапа. Эти люди долго работали над улучшением своего положения и прекрасно знают, какой ценой им даются нынешние результаты. Ну и, собственно, все это дело будет вознаграждено и вознаграждено в финансовом ключе. Ну и третий знак зодиака.
1: Так.
0: Это девы.
1: Я так и знала.
0: Финансовое восстановление начнет ощущаться особенно заметно. Представители знака смогут увидеть, насколько сильно изменился их подход к деньгам. И теперь не нужно будет исправлять никакие ошибки, а просто нужно будет пожинать плоды того, что упорно работали. Ну, а еще там чуточку уверенности в собственных силах добавится. Так что, короче, все будет нормально.
1: Да, вот. И о рыбам там ничего не сказано?
0: О рыбам сказано дружить с девами. Поэтому козероги, тельцы и девы, знаете, деньжата у вас будут, все будет хорошо, а все остальные просто давайте вот к нам.
1: Тельцы, козероги, дружите с рыбами, а рыба, потому что вообще на короткой ноге с девами дружит.
0: Да-да-да.
1: Отличный план.
2: На радио МС. You take me.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереді земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на радио НС.

0: 8:17, Казахстане. Сегодня вторник, 14 июля. Друзья, и чего нам ждать от сегодняшнего дня, расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на радио НС.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. 14 июля, вторник. Сегодня начинается новый лунный цикл. Новолуние в Раке, значит, нужно больше уделять время семье, отношений, заводить романтические знакомства. Это день обновления, новых намерений и внутренней перезагрузки. Хорошо подумать о целях на ближайший месяц, записать свои планы и определить, что вы действительно хотите достичь. Но не стоит торопиться с реализацией всех идей сразу. Дайте им созреть. День подходит больше для планирования, чем для активных действий. Берегите силы и не перегружайте себя лишними заботами. А я желаю вам отличного дня.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Жазира. Ну а мы продолжаем. И впереди наша любимая рубрика «Нехабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-0011.
3: В «Нехабаре» мы сегодня обсуждаем, что же для вас есть невоспитанность и хамство. Угу. Рассказывайте. Интересно послушать?
0: Да. Есть что рассказать?
3: Я за хамство принимаю непрошенные советы.
0: Угу.
3: Не люблю, когда оправдывают какое-то поведение возрастом. Неважно, там, что
0: о, да.
3: Либо это дети, возраст. Либо это взрослые.
0: Возраст,
3: да,
0: это
3: что,
0: не
3: типа,
0: мерило, да.
3: Вот, потому что, ну, как бы культура, она все-таки должна оставаться, и человеческое отношение тоже вне зависимости от возраста.
0: Угу.
3: Вот искренне этого не понимаю и не переношу. Ну и в целом считаю хамством, когда люди лезут не в свое дело.
0: Угу.
3: Вот
0: да.
3: Это мои прям такие галочки в этом месте.
0: В общем, вот, всем понятно.
3: Запомнили.
0: Вот, такое вот мнение у Ксении, а у вас, друзья, тоже интересно же послушать. Ну, присылайте свои голосовые по номеру 775-106-0011. Впереди «Нехабар», будем слушать.
1: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: родной. А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: Ну что, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. Сегодняшняя тема не хабара, это
3: хамство, невоспитанность,
2: негодяйство.
3: Ай-яй-яй.
2: Вот, высказываются наши дорогие радиослушатели. Давайте послушаем первое голосовое к этому часу. Давай.
4: Доброе утро, Радио НС. Всем привет.
2: Доброе утро.
4: Обращаюсь вам с города Павлодар. Меня зовут Мирхат. Работаю в Яндекс.Такси.
2: Очень приятно.
3: Привет.
4: Сейчас на линию услышал вас. Ну, воспитание, оно у всех разное. Ну, если в общих чертах так сказать, морально-этическим, да, там, если приравнивать, то... Ну, для меня невоспитанность – это когда ты сильно громко смеешься в обществе, как будто бы, знаете, там, вызывая, что ли, внимание. Для меня лично это так.
2: Как бы сказали психологи, значит, вы себе не позволяете громко смеяться, хотя очень хотите, и вас это раздражает в других людях.
3: Слушайте, а я вот ржу громко, потому что по-другому не умею. Ну, типа, я даже ясно хихикаю. Это получается
2: громко.
3: Это
2: же классно, это же здорово. А представляете, в следующий раз, что человек, например, проспорил, ему нужно сейчас громко покричать.
3: Да,
2: да.
3: Да. Поржать как-то вот, посмеяться.
2: И легче будет.
3: Да, а вы просто попробуйте на самом деле в своей компании как-нибудь громко поржать,
2: да.
3: И если вы получите от этого удовольствие, то глядишь, и все остальное тоже отвалится.
2: Угу. Да, идем дальше.
5: Мне неприятно и вообще противно, когда они закидывают эту штуку за губу и потом плюются на остановках.
2: Ай-яй-яй.
5: Просто не соблюдает никакую, не знаю, там, нормы этики какой-то, что ли. Просто это некрасиво, очень некрасиво.
3: Я, кстати, такое вижу частенько еще и на дороге, не только на остановках, да, вот типа в пробке стоишь, кто-нибудь дверь открывает, и такое...
2: А я давно верблюдов не видела, честное слово.
3: Ну, и
2: верблюдов.
3: Хорошо, ну, да, а в человеческом обличии.
2: Окей, ладно, идем дальше.
6: Повсеместно, тут и там можем повстречать бхама. Мне полтос, как всем известно, хам, кто не уступит место...
3: Ух, как. Кстати, у Влада Балашова сегодня день рождения. Полтос, да. Это что, юбилей получается?
2: Юбилей получается. Обалдеть. Совершенно летний молодой человек. Да, мы вам аплодируем.
3: Поздравляем тебя с днем рождения. Ты, пожалуйста, оставайся таким же рифмоплетом. Тебя все запоминают, тебя все знают и любят. Happy birthday.
2: И, вот. Как говорят на радио, творческих вам узбеков. И мы идем дальше.
7: Доброе утро, любимое радио. В настоящее время сейчас люди, многие не знают элементарных правил этикета. Кашляешь, закрывай рот. Сначала выпускаешь людей с автобуса, с магазина, потом заходишь.
2: Да.
7: Уступай место старшим.
2: Владу.
7: В общем, многих вещей вот таких не знают сейчас. Всем хорошего дня.
2: Кстати, да, меня постоянно. И еще правостороннее движение не только на дороге, но и еще и на тротуарах. Пожалуйста.
3: Я тебя умоляю, у нас не все владельцы автомобилей знают, что по встречке ездить нельзя. Ты говоришь, что водители ходили по тротуару. Ну, бывают персонажи, да.
2: Окей, ладно, идем дальше.
8: Привет, Радио НС, привет, Шоу-Бес, привет, девчонки.
2: Привет.
8: Прекрасно выглядите.
2: Спасибо большое.
8: Я вот работаю в сфере такси, и больше всего убивает, когда люди вот невоспитанные, много попадаются, которые... Не здрасте, не до свидания, как себе домой, короче.
2: Да, с ноги еще, наверное, заходят, да? Что-то слушаем дальше или нет?
3: Времени мало уже. В следующем часе, да, новые сообщения у нас еще будут, поэтому присылайте обязательно. Сегодня мы обсуждаем хамство и невоспитанность. Что вы считаете за эти качества?
2: И сначала выходят, а потом заходят. И правостороннее движение, друзья. Соблюдайте эти правила, пожалуйста, умоляю.
0: Нехабар, родной. А ты живешь, нехабар?
1: Нехабар.
3: Так, а уже совсем скоро расскажем, как выиграть 20 литров бензина.

0: чуть больше половины девятого показывают наши часы, а это значит, что самое время уже начать отправлять свои заявки в нашу игру «Питстоп».
1: Да, в этой игре можно выиграть 20 литров бензина, и нам нужны два участника.
0: Ждем ваши сообщения в нашу WhatsApp по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Питстоп». Шоу на радио МС.
2: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсонека, бридж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу Беш на Радио НС.
2: Ну что, вот мы и подкатились не к колоночке, а к тому самому моменту, когда можно заработать 20 литров бензина в игре «Пит-стоп».
3: Да, и у нас всегда есть два участника. Это Рустем сегодня из Уральска. Рустем, доброе утро.
2: Доброе утро, Рустем.
4: Доброе утро.
3: Привет, привет. И Мария из Астаны.
2: Мария, доброе утро.
3: Привет.
5: Да. Доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что, друзья, у нас для вас готовые вопросы. Вопросы все числовые. Ваша задача отвечать правильно, либо ближе к правильному. Ну и в конце игры победитель заберет у нас 20 литров бензина.
2: Мы желаем вам удачи и начинаем игру. Ребятки, сегодня, как и всегда, с утра пораньше открыли мы любимые Яндекс.Карты и решили, что на машине хотим поехать из Щучинска в Семей. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Рустем, как ты считаешь?
4: 500 километров.
2: 500, ответ принят. Мария, твой ответ?
5: 700.
2: 700, ответы приняты, и мы идем дальше.
3: Отлично. Второй вопрос у нас звучит так. Сколько раз мы переедем реки, когда будем ехать из Щучинска в Семей? Мария, как ты думаешь?
5: Реки.
3: Сколько?
2: Сколько? 3, 2, 1. 10. 10. Ответ 10.
3: Твой ответ принят, Рустем. А ты как думаешь?
4: 8.
3: 8. Ответ принят, и мы идем дальше.
2: Ребятки, а сколько мы с вами переедем, пока будем ехать из Щучинска в Семей железнодорожных переездов? Рустем, как ты думаешь?
4: 3.
2: 3. Ответ принят. Мария, твой ответ?
5: Пусть будет 4.
2: 4. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, когда мы с вами на машине едем из Щучинска в Семей, согласно Яндекс.Картам, нам нужно преодолеть 970 километров. И здесь Мария была ближе и заработала свой первый балл. Поздравляем!
3: Во втором вопросе мы пытались узнать, сколько рек мы переедем, если поедем из Щучинска в Семей. Правильный ответ у нас 8. Здесь прям точно ответил Рустем. Поздравляем тебя.
2: Как будто
3: тебя.
2: Каждый день приезжает из Щучинска в Семей реки и считает их, считает. Ну и в третьем вопросе мы пытались выяснить, сколько железнодорожных переездов мы переедем, пока будем ехать из Щучинска в Семей.
3: Так.
2: И правильный ответ 2. И здесь Рустем тоже оказался ближе. И со счетом 2-1 сегодня бензин отправляется в Уральск.
3: Мы тебя поздравляем.
4: Спасибо большое. Спасибо.
3: Отлично.
2: За эфиром мы тебе расскажем, как ты получишь свои 20 литров бензина. Мария, ну а ты не расстраивайся, отправляй нам свои заявки еще.
3: Астане огромный привет передавай от нас. Ну а мы продолжаем утреннее шоу Беш на Радио НС. Всем доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Пит-стоп в шоу Беш на Радио НС.

0: вскакивает кукушка.
1: Шоу «Биш» на Радио НС.

Astro. No.

0: Жеке.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат тас кредит нүкте кезетте.
3: Шоу-беш на радио НС продолжается. 9 часов 1 минута в Казахстане. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
4: Доброе утро. Час в запасе у нас с вами есть. А это значит, что в ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех тех, кто... пропустил. А? Пропустил, просто пропустил его в 7 часов утра.
3: Ну и как вам спалось? Расскажите.
4: Не завидуй.
3: Нет, нет, нет, расскажите нам кое-что другое. Сегодня мы в Нехабаре обсуждаем, что для вас является невоспитанностью и хамством. Пожалуйста, присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011. Выскажитесь, мы ваша терапия. Нам будет интересно, и вам будет станет легче.
4: Конечно. Ну а может быть, кому-то еще станет легче от игры «Большой куш», потому что сегодня есть возможность заработать 5000 тенге.
3: Столько именно лежат в нашем банкомате, потому что нас вчера взломали. Вдруг кому-то из вас сегодня тоже удастся взломать, так же, как и Данияру из Астаны.
4: Ну, а еще вы можете зайти прямо сейчас в нашу прямую трансляцию, которая идет на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Радио сейчас можно не только слушать, но и смотреть.
0: Шоу на Радио НС.

0: Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. 9.08 показывает наши часы. На календаре 14 июля, вторник. И прямо сейчас гороскоп. Поехали.
1: Итак, Овны, сегодня вы можете впервые оценить ситуацию не потому, что она закончится, чем она закончится, вернее, а потому, чему она уже успела вас научить.
0: Тельцы, день словно напомнит, что настоящая редкость – это не необычные события, а минуты, в которых ничего не хочется менять.
1: Прекрасно. Близнецы, вас заинтересует человек, который умеет задавать хорошие вопросы, а не давать готовые ответы.
0: Раки, сегодня окажется приятно обнаружить, что некоторые обязанности давно можно выполнять гораздо проще, чем вы привыкли.
1: Львы, день подарит ощущение, что уважение окружающих не нужно заслуживать каждый раз заново.
0: Девы, сегодня вы увидите ценность там, где раньше замечали только несовершенство.
1: Весы, вас может удивить, как быстро исчезает неловкость, если перестать искать идеальную форму для каждого слова.
0: Скорпионы, день покажет, что чужая точка зрения не обязательно должна стать вашей, чтобы оказаться полезной.
1: Стрельцы, сегодня интерес вызовет не далекая цель, а мастерство человека, который любит свое ежедневное дело.
0: Козероги, вы можете почувствовать удовольствие от того, что один день способен быть насыщенным даже без плотного графика.
1: Водолеи, сегодня привычная мелочь неожиданно станет отправной точкой для совершенно нового разговора.
0: Рыбы, день оставит после себя чувство спокойной наполненности, которое не зависит ни от побед, ни от совпадений.
2: На радио МС.
3: Чай города Росимес. Енді бейнелева. НС радиоса. Назар ларыңызға. Видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная Хорватии получила нового старого тренера. Спустя 14 лет Славен Билич вернулся, чтобы стать рулевым национальной команды. 57-летний специалист сменил Златка Далича, который покинул тренерский мостик после вылета от Португалии в 1/16 финала. При этом Билич может удержать в сборной капитана команды Луку Модрича. 40-летний полузащитник собирался завершить карьеру в национальной команде, но, по данным СМИ, передумал. И причина как раз назначение того самого Билича, под руководством которого Модрич дебютировал в сборной в 2006 году. Сам наставник уже дал понять, что хочет видеть Модрича в команде. Контракт Билича рассчитан до следующего Мундиаля, а пока первый матч под его руководством в сентябре в Лиге наций.
0: Плавали, знаем.
1: Болельщики по всему миру объединились вокруг идеи, которая вряд ли понравится Лионелю Месси. В сети появилась петиция с требованием исключить сборную Аргентины из чемпионата мира. Повод – очевидная, по мнению авторов, предвзятость ФИФА в пользу Аргентины и ее капитана. Петицию подписали более 3,5 миллиона пользователей. Сторонники исключения Аргентины приводят целый список доказательств заговора. ФИФА, впрочем, остается непоколебима. Председатель судейского комитета уже назвал обвинения в адрес арбитров безосновательными, так что Аргентина продолжает готовиться к полуфиналу против Англии.
0: Попутного ветра.
1: Тем временем сборная Аргентины решила напомнить Англии о прошлом. Действующие чемпионы мира обратились в ФИФА с просьбой разрешить им сыграть полуфинал в темном.

0: на синей гостевой форме. Федерация запрос удовлетворила. 15 июля в Атланте аргентинцы выйдут на поле в темно-синих футболках, черных шортах и черных гетрах. В гостевом комплекте аргентинцы обыграли Англию в четвертьфинале 1986 года, когда Марадона исполнила свою легендарную руку Бога, а еще победили англичан по пенальти в 1/8 финала 1998 года. А вот в домашней бело-голубой форме аргентинцы Англии на чемпионатах мира постоянно проигрывали.
1: Против течения.
0: Новые боссы Федерации футбола Италии видят главным кандидатом на пост главного тренера сборной Хосепа Гвардиолу, сообщает газета Дела Спорт. По мнению руководства, свободный после ухода из Манчестер-Сити испанец должен провести масштабное обновление команды, которая в третий раз подряд не попала на чемпионат мира. В шорт-листе сквадра Адзуры также значится Антонио Конте, Андреа Пирло и Роберто Манчини, однако именно Гвардиоле отдают приоритет. Напомним, что немецкий футбольный союз уже достиг принципиальной договоренности с Юргеном Клоппом, и именно экс-наставник Ливерпуля почти 10 лет противостоял Гвардиоле в АПЛ. Это были некоторые итоги 33-го дня чемпионата мира в программе.
1: Открывая футбольную Америку.

0: 9:20 в Казахстане, но впереди наша любимая рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: Сегодня мы в «Нихабаре» обсуждаем, что для вас есть хамство, невежество, невоспитанность. Угу. Лимби Мурзина, ну-ка.
0: Да, пожалуйста, давай. С удовольствием расскажу. Все уже было сказано про тех людей, которые против шерсти едут и так далее. Это вообще, нельзя так делать.
1: Плюсую.
0: Ну и, конечно же, хочется отметить еще одних таких личностей, деятелей, которые в общественном месте, неважно, в автобусе, там где-то, когда сидишь, ждешь автобус, слушают телефон, тиктоки, вот эти свои, без наушников.
1: Да.
0: О, боже.
1: А еще по телефону по громкой связи разговаривают.
0: О, да. Такое. Да. Не делайте так, пожалуйста.
1: Блин, хотя есть один человек, который разговаривает по громкой связи.
0: В автобусе?
1: Но он хороший. Нет, на автобусе он не ездит.
0: Он водитель?
1: Нет. Нет.
0: Но нормально ты к нему относишься.
1: Да.
0: А, интересно.
1: Но у него просто динамик иногда гонит, поэтому он не успевает его чинить постоянно. Разбивает, роняет, поэтому.
0: Телефон ему нужно подарить.
1: Думаешь?
0: Починить динамик. Ну, в общем, не так, такое себе. Не смотрите тиктоки в общественных местах без наушников.
1: Да, если громко это где-то делают, вот там в каких-то там, особенно медцентрах, меня убивает вот это вот, какую-то дичь смотрят, там с заунывными мотивами, мелодиями, там и так всем не очень хорошо.
0: Неуважительное отношение к окружающим.
1: Ужасно.
0: Ну, а вы, друзья, тоже давайте побухтите, присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011. Впереди «Нихабар».
2: Шоу «Бешбеш» на радио МС.

0: А ты знаешь, не хабар.
1: Не хабар.
2: Очередная порция голосовых сообщений от наших радиослушателей. Сегодня мы обсуждаем тему невежества, хамства и невоспитанности. Да?
3: Рассказывайте, жалуйтесь, и еще успеете прислать свои голосовые по номеру 775-106-2011.
2: Угу, первое голосовое к этому часу, погнали.
4: Привет, Радио Нас, привет, Шоу-Биш, девчонки, как всегда, прекрасно выглядите.
2: Спасибо.
4: Я отработаю в сфере такси, и больше всего убивает, когда люди вот невоспитанные, много попадаются, которые... Не здрасте, не до свидания, как себе домой, короче.
2: Угу.
4: Еще с этими детьми своими, за ними вообще не смотрят. А дети уже готовы на голову тебе залезть, а мама так сидит нельзя. В телефоне. Ей вообще барабер на этого ребенка, что он там будет делать.
2: Угу.
4: Пофиг, за ручки дергать там, за руль чуть ли не хвататься. Ей все равно, она как всегда. Только сделаешь им замечание,
2: угу.
4: Потом тебе все одну звезду поставят. Обязательно.
2: Ай-яй-яй.
4: Всем хорошего дня, прекрасного
2: настроения. За всех водителей такси высказался.
3: Слушайте, ну, в целом, мне кажется, даже если бы там дети друзей так себя бы вели, я бы тоже по башке настучала.
2: Угу. Идем дальше. Ой, потеряла. Головой потеряла.
3: Сейчас найдем.
2: Вот,
3: найдем,
2: пожалуйста,
3: найдем.
2: Нашла.
5: А, доброе утро, Радио НС. Доброе утро всем.
2: Да,
5: ну, я уверен, что обычные вещи уже скажут, какие считают хамством.
2: Угу.
5: Поэтому знаете, что скажу? Вот
2: что?
5: Такое автолюбительское хамство.
2: Ну-ка.
5: Вот человек, вот сейчас была ситуация.
2: Угу.
5: Человек стоит, и я начинаю выезжать с парковки,
2: ага,
5: и
2: так.
5: Он начинает в этот момент выезжать, смотря на меня. То есть он стоял, ничего не делал, тут его пассажиры
2: ага,
5: вышли,
2: ага.
5: Да, он таксист, все отлично, окей, но...
2: Окей.
5: Он закрыл выезд, и вот видя, что я выезжаю, он начал садить пассажиров. Ну, ты либо остановись там, где стоишь, да, пропусти, пока я проеду, либо ты, я не знаю, назад сдай и посади своих пассажиров. Но я считаю, это хамство. Потому что ты видишь, что я выезжаю, ну, пропусти. Почему я должен тебя ждать, а ты меня нет? Всем хорошего дня, хорошего настроения. Не встречайте хамоватых водителей на своем пути.
2: Каждый раз, когда я слышу такие голосовые сообщения или такие претензии к водителям другим, я радуюсь, что я не за рулем. Потому что я была бы психом.
3: Нет, ну на самом деле человек прав. Меня это тоже бесит, и я бы еще обязательно высказала все, что я думаю.
2: Вот. Идем дальше.
6: Доброе утро, Инесс. Привет,
2: привет.
6: Со стены.
2: Доброе
6: я сам
2: утро.
6: По себе очень тактичный, деликатный человек. И, конечно же, не люблю хамство.
2: Uh-huh.
6: Хотя сам при этом очень люблю изысканно хамить.
2: Uh-huh.
6: Но я это все делаю настолько
3: нормально,
6: тактично, настолько
3: конечно.
6: Искусно, настолько изысканно, что я просто не могу сдержать себя.
2: Тащитесь.
6: Когда люди откровенно глупы, когда люди откровенно наивны, я просто не могу сдержать себя и не съязвить, и не нахамить.
2: Uh-huh.
6: Но это все как бы по-доброму, конечно, не переступая рамки, потому что грань между хамством и оскорблением очень тонкая. За оскорбление можно статью получить, а за хамство статьи нету.
2: По морде
6: вот, поэтому
2: получить.
6: Сам не люблю хамство, но сам иногда хамлю.
3: А у меня вообще вопрос. А кто вам сказал, что вы хамите изысканно? Ну, в смысле, это чье заключение? Потому что, ну, хамство, оно и в Африке хамство. Знаете, какое бы оно изысканное ни было, ну, нельзя хамить.
2: Да.
3: Нельзя.
2: Не надо приукрашать. Идем дальше.
7: Доброе утро, Радио НС.
2: Доброе
7: утро, девочки.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
7: Я работаю в магазине, в продовольственном.
3: Так.
7: И магазин находится на остановке.
2: Ага.
7: И вот я вообще просто в шоке. Везде висят таблички, что, пожалуйста, не надо мусорить. Вот. Потому что мы это подметаем каждое утро и каждый вечер. Но народ вообще, конечно, в шоке, когда выходишь и смотришь эти харчки, сморчки, бычки.
2: Ой-ой-ой.
7: Хотя стоят урны везде.
2: Согласна, не делайте так, пожалуйста. Свой же город, ну, берегите.
3: Да вообще нигде так не делайте, ни в каком городе мира.
2: Ни в каком городе точно. Идем дальше.
8: Еще раз здравствуйте, Радио НС.
2: Привет,
3: доброе утро.
8: Про то, что они закидывают за губу и плюются, я вам уже сказал.
2: Они.
8: Еще знаете, что бесит?
2: Они.
8: То, что они...
2: Они?
8: Одевают наушники, заходят в автобус
2: ага.
8: и типа никого не видят. Им ни женщин с детьми, ни стариков, никого не уважают. Это просто беспредел.
2: Зато это... они в наушниках.
3: Это какая-то претензия к молодежи постоянно
2: да.
3: получается. Ну и, кстати, по поводу сидячих детей в автобусе. Вы вообще обращали внимание, что маленьким детям сложно сидеть в автобусе? Потому что у них слишком много энергии, и когда ты их садишь, они еще больше доставляют дискомфорта всем пассажирам. Всех им пинают, запинают, и маме мозги вынесут.
2: Пусть вот. Пешком ходят дети, хочется сказать.
3: В целом, можно...
2: Молодой растущий организм.
3: Можно сзади автобуса какую-нибудь люльку поделать, чтобы дети бежали, короче, имитировали вот этот бег. Прикольно же?
2: Идем дальше.
9: Доброе утро, шоу Беш.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
9: Впервые вам записываю свое голосовое.
3: Очень приятно.
9: Так как поменял работу, и теперь я постоянно выезжаю в районы, в районные центры.
2: Угу.
9: И по дороге слушаю ваше радио.
2: Молодец.
3: Отличный
9: так
3: выбор.
9: Вот, что же бесит меня? Меня
3: что?
9: Бесят медленные водители, которые особенно выезжают
3: на
9: и
3: красную.
9: Медленно делают разгон своего автомобиля.
2: Угу.
9: Поэтому это очень сильно напрягает, очень сильно раздражает.
3: Для тех, кто не в теме, поясню. Он, видимо, имеет в виду, когда с поворота выезжает машина, которая, по идее, должна была тебя пропустить.
2: Осторожно.
3: Но появилась окошечко. Да нет, они просто вообще ни о чем не думают. Они обычно медленно выезжают. Я, например, когда ездила на малолитражном автомобиле, я понимала, что быстро я не смогу выехать, вывернуть с поворота и разогнаться. Я просто стояла дольше, пропускала всех тех, кто едет нормально. А потом уже, когда было пошире окошко...
2: Можно уже не спеша.
3: Да, тогда уже выезжала.
2: Да, идем дальше.
0: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна. Всем отличного дня и прекрасного настроения.
2: Спасибо большое.
0: А невежество. Мне вот не нравится, когда резко так подрезают тебя, без поворотника не включают. И еще спасибо не говорят. А еще не нравится, когда садятся и ноги... Пассажир, когда садится, едешь вот так и видишь, что они ноги выставили на панель машины. Вот такие дела. Пока-пока.
2: Может, они частые твои клиенты, Осельчика?
3: Мне когда
2: по привычке ножки
3: аварийку
2: поднимают.
3: Не включают, я вдогонку обязательно потом ору. Аварийку включить вообще-то! Где мое спасибо?
2: Просыпается, да, в тебе альтер-эго?
3: Конечно.
2: Так, идем дальше.
1: Доброе утро, Шымкент. Доброе утро, Радио НС. Всем хорошего настроения.
2: Спасибо.
1: По поводу тем невоспитанности или хамства, у меня вот когда-то было такое... Ездил на машине в такси, и там кто-то телефон включает на всю громкость, смотрит ТикТок, а мы там разговариваем, и разговор нам мешает во время просмотра там, звука. Вот, это нам не нравится. А хамство это то, что тебя оскорбляют, обижают. Это тоже мне не нравится. Всем желаю хорошего настроения. Пока-пока.
2: Так, запрещаю обижать Никиту. Идем дальше. Что ты там задумалась, Ксения? Доброго. Есть еще голосовые?
3: Я расшифровываю. Да,
2: да, есть еще парочка. Можем послушать, мы идем дальше.
10: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, девочки.
3: Привет.
10: Меня, честно, очень напрягает, когда я вижу, едут машины, и в машине пассажир сидит, а ноги высовывает в окно.
3: Да, есть
10: я
3: такое.
10: Я считаю, это прям, очень некрасиво.
3: Согласны.
2: Я такого не видела. Идем дальше.
11: Всем добрый день.
2: Доброе утро.
11: Хамство это когда вот некорректные вот эти вопросы мне нравятся. Когда, например, молодая пара сидит, а почему у вас нету детей? Когда будут детки, хотя, не знаю, может, это вообще по здоровью, может, у них там другие планы. Вот такие некорректные вопросы. Мне не нравится вот это хамство.
2: Вот. Новое популярное мнение. Вот. Всем спасибо, друзья,
3: сейчас
2: за участие.
3: Я еще зачитаю одно голосовое, мы его послушать не успеем, но смысл такой. Тут, короче, камень в мой огород прилетел, что смеяться для всей страны, как лошадь, это неуважение. Вы же девушка, не нужно ржать, а нужно смеяться, чтобы смех лился, как ручеек. Спасибо, дописали в конце. Ну так вот. Смеяться я не умею. Уж извините, что выросло, то выросло. Вот. А ржать как лошадь я никогда, в принципе, и не ржала, потому что, в принципе, я не лошадь. Поэтому, уважаемые, если ваше частное мнение оскорбляет кого-то, это тоже неуважение. И
2: понятно.
3: Не нужно транслировать его на всю страну.
2: Понятно. А мы, друзья, продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Всем доброе утро.
3: Доброе утро.
12: Кстати,
2: скоро меня Ксения научит громко ржать, и нас будет двое. Мы впереди вам с удовольствием расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 5000 тенге.

0: банкомате свеженькая купюра. Кому надо, обращайтесь.
1: У нас впереди игра «Большой куш», и если вы ответите на три вопроса с тремя вариантами ответов, денежки достанутся именно вам.
0: Поэтому ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Бешь» на радио МС.

0: Шакуш активирован.
1: Игра «Большой куш» прямо сейчас в эфире Радио НС. В этой игре мы пытаемся взломать банкомат, подобрать правильный ключ к нашему банкомату и забрать содержимое.
2: Сегодня у нас там лежит 5000 тенге, и свои шансы на удачу решил использовать Александр из Астаны. Саш, доброе утро.
1: Доброе утро, Саша.
3: Доброе утро, девушки. Доброе утро, все слушатели Радио НС.
2: Угу. Саш, ты готов ответить правильно на 3 вопроса? Вот как ты внутренне это ощущаешь?
3: Готов. Всегда готов.
1: Молодец. Ай, правильный
4: тигр.
1: Ответ.
4: Тигр уже первый балл получил.
1: Молодец. Приз зрительских симпатий точно получил. Ну что, у нас для тебя готовы 3 вопроса. 3 варианта ответа мы тебе тоже дадим. Не переживай. Твоя задача – ответить на все правильно. Мы тебе желаем удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Саш, сегодня отмечается День смородины. Скажи, пожалуйста, какую ягоду ботаники считают ближайшим родственником смородины? Варианты ответов. Крыжовник, малина или виноград, как ты думаешь?
3: Крыжовник.
2: Цифра номер 1 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Продолжаем взлом банкомата, Саша. Сегодня также отмечается День хаоса и беспорядка. Скажи, пожалуйста, какой известный ученый говорил, что не может найти вещи на идеально чистом столе? Варианты ответов. Первое – Исаак Ньютон. Второе – Альберт Эйнштейн. И третье – Никола Тесла. Как ты думаешь?
3: Эйнштейн.
1: Вторая цифра, верно?
2: Да. Да.
3: Все верно.
1: Ага, все верно. Идем дальше.
0: Третья цифра.
2: А еще сегодня день осведомленности об акулах. Скажи, пожалуйста, Саша, какая акула считается одной из самых быстрых? Варианты ответов. Акула-молот, акула-мака или китовая акула? Как ты думаешь?
3: Акула-молот.
2: Цифра номер 1 принята, и код с Александром из Астаны сегодня получился 1-2-1.
1: В нашем банкомате 5000 тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
2: Мы с тобой расстроились.
1: И те, кто смотрит сейчас трансляцию, видят.
2: Да.
1: Да, как мы сильно расстроились.
3: Ничего
1: на самом
3: страшного,
1: деле.
3: Девчат.
2: Блин, Саш, ну вы хотели, чтобы
1: хочется
2: ты победил.
1: Хочется завершить карьеру и сказать, все, пока. Как так-то?
2: Подожди, подожди, не кипишу. Сейчас мы разберемся. Разберемся со всеми вопросиками.
1: Давай.
2: В первом вопросе Саша ответил правильно. Ботаники считают ближайшим родственником смородины крыжовник. Они настолько близки, что систематики относят их к одному роду смородины и к одному семейству крыжовниковых.
1: Тут молодец. Во втором вопросе тоже молодец. Автором вот этого высказывания является Альберт Эйнштейн. Сейчас я в конце расскажу, какого высказывания. Значит, великий физик славился своим крайне творческим беспорядком на рабочем месте и часто отшучивался, защищая свой хаос. Одна из его самых известных цитат звучит так. «Если беспорядок на столе означает беспорядок в голове, то что же тогда означает пустой стол?»
2: Вот как интересно.
1: Потрясающе.
2: Ну, а в третьем вопросе, как ты, Саша, уже понял, мы, к сожалению, ошиблись, потому что самой быстрой акулой в мире признана акула-мака, серо-голубая акула. Ее средняя скорость составляет около 74 километров в час. По скорости и маневренности в воде она сравнима с лучшими морскими хищниками, например, с рыбой-парусником. Как-то так.
1: Эх, эти акулы, мако.
3: Ну, мы тебе все равно
1: аплодируем, ты молодец.
2: Ты правда очень молодец.
3: Можно передать привет?
1: Конечно.
2: Давай.
3: Передаю большой привет. Получается, брату своему Казбеку, всем сотрудникам строительной компании «Галамат» и своему родному юридическому отделу.
2: Юридическому отделу, да, чуть-чуть подпропал на этом слове, но мы все услышали, все поняли. Ребят, вам всем большой привет, если вы дружите с Сашей, значит, вы очень классные люди.
1: Саш, хорошего тебе дня, желаем. Астане огромный тоже от нас передавай привет.
3: Хорошо, девчата, хорошего дня.
2: Хорошего дня.
1: А мы пошли успокаивать себя. Своим проигрышем Саша добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. Уже завтра в нашем банкомате целых 10000 тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
0: Большой куш на радио НС.

0: сейчас поддержку темы сегодняшнего Нихабара будет сообщение голосовое из разряда «Я не договорила!» или «Я не договорил!»
1: Но при этом оно классно зафиналит, да. Мне кажется, наш сегодняшний вопрос, ту тему, которую мы сегодня с вами вместе открывали. Давайте послушаем.
0: Давайте послушаем.
2: Доброе утро, Радио НС, доброе утро, слушатели. Привет, доброе девчонки. Утро.
0: Привет.
2: Бесит, раздражает. А вот меня бесит те, которых все бесит и которых все раздражает. Вы посмотрите на наше общество, в кого мы превращаемся. То тема, ради которой мы когда-то могли просто поговорить, сейчас деремся. Спорный момент, когда мы могли тогда, когда были адекватнее, просто поспорить, достаем нож. Мы сделали проблему из всего. Не так сказал ребенок, мы бесимся. Сел в такси пассажир, не сказал «здрасте», мы бесимся. Ну скажи сам «здрасте», ты ж на работе. Поэтому перечислять много можно долго и много. Но если резюмировать, меня бесят те, которых все бесит.
1: Вот. Отличное сообщение.
0: Отлично.
1: А я, в свою очередь, хочу признаться всем, кто меня не бесит, в любви. У нас самые классные радиослушатели, самые классные поддерживающие люди. И очень искренне, очень добрые. Я вас всех люблю.
0: Плюсую. И самое главное, после этого голосового сообщения уже как-то не хочется обращать внимание на тех, кто тебя бесит. Даже ведь?
1: Да. Давайте беситься меньше и больше улыбаться. Просто так, без повода.
0: Да. Ну а завтра в 7 часов утра встречаемся здесь, на Радио НС.
1: Сегодня с вами были Лим Бюморзина,
0: Ксения Панченко. Мы вас любим.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Үйректер 6 метр тереңдікке сүңгуге қабілетті.
0: Жарнама.
2: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: НС радиосында жарнама.

0: Разные мысли. Не бойся быть чудаком. Кругом все свои.
1: Жернова. Формула идеального сна Воскона. Больше покупка, больше скидка. Собирай корзину, получай еще до 12% скидки. Приходите в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
2: НС Радиосында Жернова. 350 алпыс

0: Амбас. Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в Таскредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В Таскредит я уже еду.
1: Таскредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на taskredit.kz.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Адам ағзасында шамамен 96 мың шақырым қан тамырлары бар.
0: Жарнама.
2: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан, которая впервые ввела бережное отношение к природе в ранг высших конституционных обязанностей каждого гражданина. Это формирует принципиально новую экологическую культуру ради будущих поколений.
0: С радиосында жарнама 356 60

Хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

Ваша Ширка Лобтурада. Музика по налаган и...

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Электр тоғының салмағы мен массасы жоқ.
0: Жарнама.
2: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: МС радиосында жарнама. 356-60-00.
3: Зачем топтать мою любовь?

умерла. Страх во мне оставляет следы. Я думал, что страх — это просто слова. Зачем топтать

разбиваю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Нам, наверное, лучше вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно расстаться с тобой.

распинаю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Зачем топтать мою любовь?

0: музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: Да, друзья, мы стартуем прямо сейчас, 15.00 показывает наш родийный. Начинаем принимать ваши приветы, поздравления, признания в любви на наш номер WhatsApp 775-1060-011 из любой точки нашей страны. Можно написать свое приветствие. Я же Александр Шмыгалев. С большим удовольствием сейчас пожелаю вам доброго вторника, классного настроения. Ну и, конечно же, вместе с нами заряжаться позитивной энергией. Приветы ваши начну озвучивать буквально через пару-тройку минут. Ну и если номер WhatsApp вы по какой-то причине не запомнили, то ловите его прямо сейчас.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайф-чат.
1: Ну что, давайте, друзья мои, почитаем ваши первые приветствия, которые уже прилетели к нам сюда. Так, здравствуйте, Радио НС, любимому Бигбалату. Завтра увидимся с тобой, очень скучаю по тебе и люблю тебя всем сердцем. С каждым днем все сильнее, с любовью, Асель, соответственно. Передаю привет мужу Константину, Жанам, как ты? Терпи чуть-чуть, позвони домой. А я люблю, скучаю и жду тебя. Твоя любимая Айнаш подписалась под данным приветствием. Добрый день, Радио НС. Хочу передать привет папе Анатолию Родионовичу. Пап, если ты меня слышишь, за меня не переживай, у меня все хорошо. Твоя любимая дочка Ева Анатольевна из Челябинска. Я люблю тебя, береги себя. Написали вы. Так, что у нас еще? Здравствуйте, радиостанция НС. Поздравьте, пожалуйста, и прочтите мое сообщение. Адырбек Мадели, Кардабай Улы. Поздравляем вас с профессиональным праздником, с днем нотариата. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, и карьерного роста, и успехов. ГР и СТ 41-17. Не знаю, что это значит, но, наверное, что-то очень важное. Просим поздравить, ну и поставить самый классный трек. Обязательно классный трек прозвучит. А мы, конечно же, тоже поздравляем вас с профессиональным праздником. Желаем всего самого наилучшего. Так, дальше идем. Здравствуйте. Хотим передать любимому внуку Прокопчук Владимиру, родной наш, просто мысленно тебя обнимаем. Пусть день будет легким, безумно скучаем и любим. Твои бабушки Вера и Нина подписались. Друзья, прямо сейчас прозвучит наш номер WhatsApp. Записывайте, ну и, соответственно, пишите ваше приветствие.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Жақсы көңіл күйге бөленгің келе ме? NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат.
1: Продолжим, друзья мои, программу «Лайв-чат» и почитаем вновь пришедшие ваши сообщения. Так, уважаемые раки, новолуние в нашем знаке. Я сегодня юбиляр, начинаю свой соляр. Стукнул мычи мне полтос? Нет, не вешаю я нос. 30 лет я молодец, слушал радио НС. Пожелаю сам себе быть с ним на одной волне. Жду работников НС вечером в кафе «Экспресс». Покуражим... Маломальский, правда, здесь у нас в Уральске. Влад, от нас принимайте самые теплые пожелания. Ну и, конечно же, вот такого же позитива и добра мы вам, в свою очередь, желаем уже от нас. Это здорово очень. Так, идем дальше. Добрый день, Радио НС. Хочу передать привет из города Актау любимому мужу Галиеву Анатолию Родионовичу. Любимый, хочу, чтобы ты знал, как сильно я тебя люблю. И ты имеешь для меня очень большое значение. Я смотрю в твои глаза, понимаю, что ты мне родной. Мое сердце и душа полностью принадлежит тебе. Скучаю, твоя Гуля. Скоро буду в Кустанае. Завтра с утра. А 18 число, завтра с утра уже выезжаю. Ну что ж, отлично. Так, дальше идем. Здравствуйте, лучшее радио НС. Спасибо, что вы есть, любимый мой кот. Знай и помни, я тебя безгранично люблю. И всегда рядом твое солнышко любимое, которое светит только для тебя. Добрый день, Радио НС. Нежный привет любимому мужу и папочке Мамедову Саиду. Желаем хорошего дня и настроения. Я всегда рядом. Мы тебя бесконечно любим, крепко обнимаем и целуем. С любовью, жена и дочка Златана. Так, добрый день, любимое радио. Спасибо вам огромное, что через вас можно передать привет и весточки родным. Ну вот эта весточка сейчас к нам, по всей видимости, и летит, поэтому совсем скоро мы сможем ее уже и озвучить.
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 0.

0: Лайф-чат. Лайф-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайф-чат.
1: Так, друзья мои, давайте почитаем, что у нас имеется к этой минутке. Вот, например, Наталья нам написала: «Привет, любимое радио, мы едем с ребятами на озеро. Передаю привет нашему водителю Анастасии и деткам Савелию, Валерии и Василине. Отличного отдыха вам». Ну что, я присоединяюсь, потому что отдыхать — это, ну, потрясающе, да и самое время. Правда же, 14 июля на календаре. Так, здравствуйте, передаю большой привет мужу Асхату. Скучаю очень, мой родной, не считаю до встречи с тобой. Ты далеко сейчас от меня, но для души моей нет ближе никого, кроме тебя. С любовью, твоя Жанка, написала это сообщение. Дальше погнали. Так, хотела бы передать привет родному, любимому супругу Сереге в Караганду. Любимый муж, скучаю безумно по тебе. Помни всегда и знай, что мысленно я всегда рядышком с тобой. Даже если мир встанет против тебя, мой муж, я встану рядышком с тобой против всего мира. Мой муж, моя опора, любим, очень скучаем по тебе, наш любимый человечек. Твоя дочь София и жена Светлана подписались под этим сообщением. Ну что ж, замечательно. Здравствуйте, радиостанция НС, а я в любви. Хочу признаться на всю страну, сказать, что люблю самую красивую девушку. А ее, кстати говоря, зовут Маргарита. Она из Алматы. Маргоша моя любимая. Знай, что я благодарю судьбу за то, что мы с тобой встретились. Спасибо тебе, что ты рядом и каждый день мою жизнь украшаешь. Написал Роман. Роман, красиво, великолепно. И думаю, Маргарита сейчас улыбается. Ну и, конечно же, день ваш будет еще позитивнее. Вот, кстати, друзья мои, хотите привнести позитива в вашу историю? Тогда прямо сейчас дерзайте. Пишите на 775-1060-011 из любой точки нашей страны. Ведь все принимаю я абсолютно за даром и почитаю через пару минут.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp. 8-775-1060-011.

0: пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.
1: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

0: Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов. На радио НС. Лайфчат.
1: Ну вот, друзья мои, прямо сейчас в 15 часов 36 минут мы продолжаем передавать ваши приветы в программе «Лайфчат». И вот Диляра нам написала: «Здравствуйте, передайте мое сообщение, пожалуйста, очень сильно люблю своего мужа Батырхана и желаю ему удачи в работе, чтобы у него все получилось. Любовью, жена Диляра». Диляра, обязательно все получится, потому что поддержка очень важна, а тем более, представляете, когда поддержка это на всю страну. Это же очень приятно, поэтому, конечно, конечно, Батырхану успехов, удачи, хорошего настроения. Здравствуйте, хочу передать пожелания о хорошем дне своим любимым сестре Мадине и Анели и нашей прекрасной Жанаре. От Асимы пришло это сообщение. Асима, с большим удовольствием передали, и вот правильно, что отреагировали на мою просьбу поднять настроение всем тем, кто рядышком с вами. Пусть день, пусть сегодняшний вторник будет действительно у вас классным. Так, привет, мое любимое радио НС, казахстанцы, а также всем костанайцам. Благодарю вас за такую возможность передать привет. 3 июля прошел праздник, когда объединились два любящих сердца. Хочу поздравить Наталью Сергеевну из Владимировки и ее мужа Александра с днем свадьбы. Хочу пожелать вам от всего сердца, чтобы ваши чувства не угасали, любили и дорожили друг другом всю жизнь. Берегите себя и свои чувства, крепкого вам здоровья, семейного счастья, благополучия. Проживите 100 лет, а потом еще для себя. Наталья Сергеевна, лучше поздно, чем никогда, с пожеланиями Жанат Ханум. Слушайте, ну, я бы добавил, что, наверное, любви все возрасты покорны. Привет, любимая Радио НС, самый замечательный ведущий. Передайте, пожалуйста, привет самому любимому супругу Рубанову Вячеславу. Дорогой мой, я очень по тебе скучаю. Надеюсь, что скоро мы будем вместе и что скоро черная полоса закончится. Ты, главное, береги себя и свое здоровье. Дома все хорошо и тебя не хватает. Помни, каждую минуту мысленно с тобой, люблю тебя. Навеки твоя супруга Балдырган подписалась под этим сообщением. Передари. Ну, а нам нужно, друзья мои, прерваться сейчас на несколько минут, чтобы потом уже подвести итоги программы «Лайфчат».
0: «Лайфчат». Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайф-чат.
1: Так, ну что, друзья мои, в 15 часов почти 46 минут предлагаю уже озвучить ваше финальное на сегодня сообщение, все, что вы успели нам на наш WhatsApp написать. Добрый день, хочу поздравить жену, свою любимую Трунову Олесю, или Трунову Олесю, ну, в любом случае, вот мы тоже вас, Олесю, поздравляем с нашей годовщиной свадьбы, 10 лет. Мы с дочерью Ульяной тебя любим, твой любящий муж Владимир написал это сообщение, и очень здорово, Владимир и Олеся, хочу пожелать вам еще, ну, сколько, 10 по 10 пусть будет, да? Самое главное, наслаждайтесь каждым моментом, проведенным друг с другом. Добрый день, Радио НС, передаю привет мужу Валерию. Лера передает тебе большой привет, посылает поцелуйчик. Любим, скучаем и обнимаем, написали вы. Так, а следующее сообщение. Здравствуйте, любимая Радио НС, Казахстан. Сегодня хочу передать привет маме Тане. Мамочка, хочу, чтобы этот день подарил тебе только хорошие эмоции. Пусть на работе все складывается легко, время пролетит незаметно, а настроение останется хорошим до самого вечера. Знаешь, никогда... простите, пожалуйста, знаешь, иногда не так важно говорить много слов. Мне просто хотелось бы, чтобы ты услышала то, что я очень тебя люблю. Всегда радуюсь, когда вижу твою улыбку, и очень хочу, чтобы поводов для нее у тебя было все больше. Пусть сегодняшний день будет добрым, спокойным и удачным. Очень жду тебя дома. Твоя дочка Катя написала это сообщение. Ну и, по-моему, друзья мои, это здорово. Давайте вот на этом закончим сегодняшний выпуск программы «Лайфчат». Меня зовут Александр Шмигалев. Я компанию вам здесь, в этой студии, продолжу составлять ровно до 6 часов вечера. Будет много отличной музыки, уж поверьте, в плейлист уже заглянул, поэтому никуда не переключайтесь. Ну и, конечно же, буду рассказывать вам об интересных событиях.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ересек адамның жүрек салмағы 220-260 граммды құрайды.
0: Жарнама.
2: Мы пишем будущее Великой Степи прямо сейчас. Символом нашего общества отныне выступает новая Конституция Республики Казахстан, провозгласившая человека, его жизнь и права наивысшей ценностью государства.
0: НС радиосында жарнама. 356

А как, друзья мои, здорово, когда вот эти вот всякие приятности, плюшки, все это, ну, у нас с вами, что ли, сливается воедино. А еще и рядышком находится ваш человек. Открываем еще один музыкальный Денис Клявер и Саша Савельева. Ну, а я приветствую всех счастливчиков здесь, на волне радиостанции НС. Друзья мои, привет-привет. Ну и хорошего вторника, рабочего пока еще, ну и ничего страшного. Время полетит гораздо быстрее в компании любимой радиостанции. Ну и, кстати, эту самую компанию здесь вам по-прежнему буду до 6 вечера составлять я, Александр Шмгалев. Что, друзья мои, будем заряжаться позитивной энергетикой, о погоде расскажу, о пробках расскажу, все в этом часе, никуда не переключайтесь. Ну и, безусловно, будем наслаждаться только любимыми хитами прямо сейчас.

0: потеряете чуть менее 10 минут. На улице Александра Пушкина от ЖД переезда до 93-й улицы. Ну и также придется 10 минут постоять на проспекте Туран, на улице Ханов Кирея-Жанибека от университет до проспекта Кабанбай-Батыра. Ну а Радио НС по традиции желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

А я вот как-то упустил момент тополиного пуха в этом году. Ну, либо же все еще впереди. А так действительно, жара июль, как и должно быть, в самый разгар лета. Что же синоптики обещают на завтра, 15 число? В Алматы завтра будет жарко, до плюс 34 прогреется воздух, осадков нам не обещают, преимущественно солнечный день. А вот в столице, в городе Астана, наоборот, станет немного прохладнее. И, как по мне, это очень здорово. Плюс 28, ну и столичных жителей ожидает летний дождь. Информация о погоде нам любезно предоставлена сервисом Яндекс.Погода. Я желаю всем нашим слушателям в любой точке нашей страны прекрасного настроения.

Ловили, друзья мои, себя на мысли, казалось бы, что вчера только был июнь, а в магазинах уже появляются товары к школе. Лето снова проходит слишком быстро. Ощущение, что ничего не успел, становится у нас с вами все сильнее. Оказывается, есть способ, чтобы лето нам с вами запомнилось. Нужно просто чаще возвращать внимание в настоящий момент. Специалисты рекомендуют несколько раз в день сознательно замечать три вещи. Какой летний звук вы слышите прямо сейчас, что ощущаете кожей, ну, например, тепло солнца или ветер, ну и какой запах вас окружает. Ну и, конечно, никогда не сравнивать свою настоящую жизнь с красивым отредактированным триллером «Чужой». По-моему, это потрясающие советы, которыми можно начать пользоваться уже прямо сейчас.

0: Бизнес. Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: ТАСС-кредит? Я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: думаю, что все мы знаем, когда негативные эмоции захлестывают нас больше, чем нужно, то и выбраться из этого состояния довольно сложно. А ведь поставить для себя парочку классных целей и достичь успеха гораздо приятнее, чем некое уныние. Поэтому побольше вам позитивных историй и отличной музыки. За это, кстати, будем отвечать мы, радиостанция НС, ну и до 6 вечера в студии прямого эфира. Компанию вам буду составлять я, Александр Шмыгалев. Всем пламенный привет и отличного вечера этого вторника.
1: НС Радиоса. Казахстан. Дежа Салган.

0: так уже на протяжении целого 21 года. А как свежо по-прежнему звучит песня от группы «Корни». Привет-привет всем, кто находится на волне радиостанции НС. Отдельный пламенный всем тем, кто за баранкой своего автомобиля. Готов рассказать вам о ситуации на дорогах страны? По данным сервиса Яндекс.Карт, в Алматы сейчас наблюдаем 6 баллов движения плотное. Вот участки дорог, где сейчас придется вам постоять. На проспекте Рыскулова, если двигаетесь на восток от улицы Саина до переулка Козыбаева. Около 35 минут у вас займет и участок дороги на улице Тулеби на восток от Аносова до проспекта Абылайхана. Плотно на Розыбакиево в северном направлении от Утепова до проспекта Абая около 25 минут. Стоим и на Тимирязево в западном направлении от улицы Манаса до улицы Розыбакиева. Ну и также некоторое время придется потерять на улице Жарокова уже в южном направлении от проспекта Абая до улицы Тимирязева. Что же касательно столицы, то здесь всего 3 балла, и сейчас до пункта назначения вы доберетесь почти без особых трудностей. Около 10 минут потребуется на проспекте Багинбай-Батыра от Сарыбулакской улицы до улицы Шокана-Валиханова. Столько же приготовьте и на проспекте Абылайхана от улицы Жабаева до проспекта Рахимжана-Кушкарбаева. Радио НС желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

Лондон или Париж, Алматы или Астана. Друзья мои, абсолютно не важно, где сейчас вы находитесь, но очень важно позволять себе время от времени менять свою локацию. Ведь путешествия приносят человеку множество пользы и оказывают глубокое влияние на нашу с вами жизнь. Путешествия расширяют мировоззрение, позволяют видеть мир с разных сторон. И самое главное – это новые впечатления и эмоции. Путешествия наполняют жизнь яркими впечатлениями, что в свою очередь укрепляет позитивный настрой и вдохновляет на новые свершения. Всем тем, кто прямо сейчас слушает любимую радиостанцию, пожелаю побольше путешествий. Ну и захватите с собой радиоприемник, чтобы настроение всегда было бодрым.

Между прочим, наша с вами встреча состоится в эфире любимой радиостанции также очень скоро. Уже завтра в 3 часа дня в программе «Лайв-чат» буду вновь передавать ваши теплые приветы. Сегодня же напомню о том, что уже в 8 вечера вы сможете послушать программу «Экспресс в прошлое» и поностальгировать под самые любимые песни из прошлого. Ну а сейчас музыкальную эстафету передаю своим коллегам. Они-то и продолжат радовать вас отличной музыкой. Я же, Александр Шмыгалев, прощаюсь с вами. Услышимся в эфире любимой радиостанции.

0: Радіоса.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Разные мысли. Сытый голодному не товарищ, а работодатель.
1: Жирнома. Формула идеального сна Воскона. Больше покупка, больше скидка. Собирай корзину, получай еще до 12% скидки. Приходите в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
2: 23 августа 2026 года состоятся выборы депутатов Курултая Республики Казахстан. Курултай Республики Казахстан – высший представительный орган страны, осуществляющий законодательную власть. Депутаты Курултая избираются сроком на 5 лет. В состав Курултая входит 145 депутатов, избираемых в соответствии с конституционным законом о выборах по системе пропорционального представительства, то есть по партийным спискам, по территории единого общенационального избирательного округа. Выборы проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Депутатом может стать гражданин Республики Казахстан, достигший 25-летнего возраста и постоянно проживающий на территории страны последние 10 лет. В партийном списке совокупная доля женщин, молодежи и лиц с инвалидностью должна составлять не менее 30% от общего числа включенных в него лиц. Политические партии самостоятельно определяют порядок размещения лиц в партийном списке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
3: НС радиосында жарнама. 356

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

Евгений Жаралгамбас. Эпоха 80-х. Стиль 90-х. На радио НС отправляется экспресс в прошлое.

Любишь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

хочешь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

не знал. Всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

Тебе не знал, всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереді земля!
2: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на радио НС.

уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

смиряться. И больше без нее не захочу смеяться. Любовь — это один на двоих парашют. Не бойся, я держу.

солнце. Я сложная, она непростая. Но если вдруг представить, что ее совсем не станет, лишь пустота, как далеко не полети. Я улыбаюсь, но давно погас огонь в моей груди. И снова я один, давлю педали, умножаю числа.

девушкам по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна,